0: Il est 6h. Il est 6h sur Air Diwa. Sur Air Diwa.
1: И носить оружие в присутствии царя. Раб церемониймейстер ломал руки им вслед. Он не успел расстелить ковер и позвать музыкантов. Голос царя разорвал мертвую тишину. В чем дело? Где чужеземец, который сдался мне на милость? В чем дело? Эверард рискнул приподнять голову. Кир был высокого роста, широкоплеч, но худощав. Он выглядел старше, чем можно было предположить из рассказа Креза. С трепетом в сердце Эверард подумал, что ему лет 47, но 16 лет войн, которые пришлось вести царю, и охота сохранили его тело гибким. У Кира было узкое темное лицо со шрамом на левой скуле, карие глаза, прямой нос и полные губы. Его черные слегка вьющиеся

0: Волосы были зачесаны назад, а борода пострижена немного короче, чем полагалось по обычаю персов. Он был одет просто, насколько позволял его сан.
1: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Горячие песни от

0: здесь, великий царь, сказал Эверард. Встань, назови свое имя. Эверард поднялся на ноги и прошептал. Привет, Кейт.
1: Самим собой.

я все хочу спросить тебя, как Синтия сказала. Но ведь для нее прошло